0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
3: На радио Музыка 106.4 FM прямо сейчас главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Около часа ночи по Иерусалиму 29 июля иранская сторона запустила баллистические ракеты по американской военной базе на территории Иордании. Этот силовой шаг фактически перечеркнул неофициальный режим прекращения огня всего через 4 дня после его установления. Все иранские ракеты были успешно перехвачены. Американские силы остаются в состоянии повышенной готовности. Вместе с тем в Иерусалиме оценивают развитие ситуации со сдержанным оптимизмом. Командование армии обороны Израиля инициировало расследование серьезного чрезвычайного происшествия на северном участке фронта, где, напомню, вчера, 28 июля вечером, был зафиксирован ошибочный запуск ракеты. Согласно официальному заявлению пресс-службы ЦАЛЯ, в результате оперативного сбоя снаряд ушел в направлении Ливана, создав угрозу и упав неподалеку от позиций собственных артиллерийских подразделений. Сирены воздушной тревоги и системы оповещения в приграничных населенных пунктах на севере страны не активировались, поскольку характер инцидента не представлял угрозы для гражданского населения, что полностью соответствует действующим инструкциям безопасности. В настоящее же время профильные специалисты армейского ведомства выясняют все обстоятельства случившегося, чтобы исключить повторение подобных опасных сбоев при ведении боевых действий. Добавлю, что в вечерние часы вчера на севере Израиля были слышны звуки детонации. В Вашингтоне состоялись переговоры премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху и президента Дональда Трампа, прошедшие с участием высшего руководства американской администрации. По словам высокопоставленного чиновника, знакомого с деталями встречи, диалог отличался высокой динамикой и продемонстрировал превосходный контакт между лидерами двух государств. Ключевым стратегическим ориентиром стороны вновь назвали категорический запрет на получение ядерного оружия иранской стороной, ни при каких условиях. Помимо этого, лидеры заявили о беспрецедентной прочности двустороннего союза и подробно рассмотрели новые широкие возможности для укрепления стабильности и продвижения совместных геополитических инициатив на Ближнем Востоке. В Иерусалиме накануне задержан 17-летний Авиор Сасон, главный подозреваемый по делу о лишении жизни молодого человека во время вечеринки в центре

столицы. По данным следствия, все это время юноша прятался в районе Твери, ночуя на пляжах, избегая дневного света. Вернуться в столицу его вынудило полное отсутствие денег и средств связи. Сам же Сосон заявляет, что намеревался добровольно сдаться властям, однако полиция перехватила его в такси. Выйти на след беглеца удалось после задержания сотрудницы управления тюрем, которую подозревают в передаче телефона его арестованному брату для организации помощи в вскрытии. Сегодня же, 29 июля, Мировой суд Иерусалима рассмотрит вопрос о продлении содержания подозреваемого под стражей. Правоохранители Южного округа Тель-Авива начали расследование инцидента с нападением на здание офисного комплекса, где размещаются студии и редакция 12-го телеканала израильского телевидения. Напомню, что во время планового патрулирования полицейские экипажи зафиксировали повреждения входных дверей, вызванные брошенным кирпичом, и обнаружили прямо на месте записку с угрозами. В ней неизвестный потребовал принести публичные извинения за освещение скандального дела вокруг базы СДТ-Иман. На данном же этапе оперативники изымают улики и анализируют записи камер наблюдения для скорейшего задержания подозреваемого. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 29 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 34 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8.

0: 1-1-3.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Израиль – одна из немногих стран, сумевших решить проблему хронического дефицита пресной воды. То, что еще 20 лет назад зависело от уровня Кинерета и дождливой зимы, сегодня обеспечивается технологиями. Основу системы составляют опреснительные станции на побережье Средиземного моря – в Ашкелоне, Хадере, Сареке, Пальмахим и Ашдоде. Они работают по принципу обратного осмоса. Морская вода проходит через мембраны, которые отделяют соль и примеси. В результате страна получает стабильный поток питьевой воды, независимый от сезона и климатических колебаний. Сейчас более половины всей питьевой воды в Израиле опресненная. Вторая опора системы – глубокая очистка сточных вод. Израиль очищает и повторно использует более 85% сточных вод. Это самый высокий показатель в мире. Очищенная вода идет в сельское хозяйство на орошение полей, садов и виноградников. Таким образом, вся система построена на рациональном распределении. Опресненная вода поступает в дома и города, очищенная сточная – в агросектор, природные источники служат резервом. Подход, сочетающий технологии и долгосрочное управление ресурсами, сделал Израиль моделью для других стран, сталкивающихся с нехваткой воды. И сегодня израильская водная инфраструктура считается одной из самых передовых и устойчивых в мире. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 CO.

0: только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: На радио Музыка 106.4 FM прямо сейчас главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Около часа ночи по Иерусалиму 29 июля иранская сторона запустила баллистические ракеты по американской военной базе на территории Иордании. Этот силовой шаг фактически перечеркнул неофициальный режим прекращения огня всего через 4 дня после его установления. Все иранские ракеты были успешно перехвачены. Американские силы остаются в состоянии повышенной готовности. Вместе с тем в Иерусалиме оценивают развитие ситуации со

сдержанным оптимизмом. Командование армии обороны Израиля инициировало расследование серьезного чрезвычайного происшествия на северном участке фронта, где, напомню, вчера, 28 июля вечером, был зафиксирован ошибочный запуск ракеты. Согласно официальному заявлению пресс-службы ЦАЛЯ, в результате оперативного сбоя снаряд ушел в направлении Ливана, создав угрозу и упав неподалеку от позиций собственных артиллерийских подразделений. Сирены воздушной тревоги и системы оповещения в приграничных населенных пунктах на севере страны не активировались, поскольку характер инцидента не представлял угрозы для гражданского населения, что полностью соответствует действующим инструкциям безопасности. В настоящее же время профильные специалисты армейского ведомства выясняют все обстоятельства случившегося, чтобы исключить повторение подобных опасных сбоев при ведении боевых действий. Добавлю, что в вечерние часы вчера на севере Израиля были слышны звуки детонации. В Вашингтоне состоялись переговоры премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху и президента Дональда Трампа, прошедшие с участием высшего руководства американской администрации. По словам высокопоставленного чиновника, знакомого с деталями встречи, диалог отличался высокой динамикой и продемонстрировал превосходный контакт между лидерами двух государств. Ключевым стратегическим ориентиром стороны вновь назвали категорический запрет на получение ядерного оружия иранской стороной, ни при каких условиях. Помимо этого, лидеры заявили о беспрецедентной прочности двустороннего союза и подробно рассмотрели новые широкие возможности для укрепления стабильности и продвижения совместных геополитических инициатив на Ближнем Востоке. В Иерусалиме накануне задержан 17-летний Авиор Сасон, главный подозреваемый по делу о лишении жизни молодого человека во время вечеринки в центре столицы. По данным следствия, все это время юноша прятался в районе Твери, ночуя на пляжах, избегая дневного света. Вернуться в столицу его вынудило полное отсутствие денег и средств связи. Сам же Сасон заявляет, что намеревался добровольно сдаться властям, однако полиция перехватила его в такси. Выйти на след беглеца удалось после задержания сотрудницы управления тюрем, которую подозревают в передаче телефона его арестованному брату для организации помощи в скрытии. Сегодня же, 29 июля, Мировой суд Иерусалима рассмотрит вопрос о продлении содержания подозреваемого под стражей. Правоохранители Южного округа Тель-Авива начали расследование инцидента с нападением на здание офисного комплекса, где размещаются студии и редакция 12-го телеканала израильского телевидения. Напомню, что во время планового патрулирования полицейские экипажи зафиксировали повреждения входных дверей, вызванные брошенным кирпичом, и обнаружили прямо на месте записку с угрозами. В ней неизвестный потребовал принести публичные извинения за освещение скандального дела вокруг базы СД-Тейман. На данном же этапе оперативники изымают улики и анализируют записи камер наблюдения для скорейшего задержания подозреваемого. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 29 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 34 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание.

0: компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. В середине 20 века израильский инженер Симха Блас заметил простую вещь. Дерево, у корней которого постоянно подтекала вода из небольшой трещины в трубе, росло лучше остальных. Из этого наблюдения родилась идея подавать воду не по площадям, а прямо к корням, маленькими порциями. В конце 50-х Блас вместе с сыном разработал первые экспериментальные системы капельного орошения. А в 1965 году заключил соглашение с кибуцом Хацерим в Негеве. Так была основана компания «Нетафим» – совместное предприятие изобретателей кибуца, призванное перевести технологию в промышленный масштаб. В 1966 году «Нетафим» начала производство первых коммерческих линий капельного полива. Суть системы проста. Вода подается по трубкам с капельницами прямо в зону корней, равномерно и дозированно, почти без потерь на испарение исток. Для Израиля, где дефицит воды – постоянная реальность, это стало технологическим прорывом. Капельное орошение позволило выращивать томаты, виноград, хлопок и фруктовые сады в районах, которые считались слишком сухими для эффективного земледелия. По оценкам исследований в сельском хозяйстве, такие системы позволяют экономить от 30 до 50% воды по сравнению с традиционным методом полива, а в отдельных проектах еще больше. Сегодня «Нетафим» работает более чем в 100 странах и остается одним из мировых лидеров на рынке капельного и микроорошения с долей свыше

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: На радио «Музыка» 106.4 FM прямо сейчас главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Как стало известно, сегодня, 29 июля, за последние три дня на армейских объектах погибли две военнослужащие. Еще в воскресенье на базе «Глелот» возле Рамата-Шарона лишила себя жизни военнослужащая, проходившая службу на засекреченной должности в разведке. Во вторник утром на южной базе страны с ранениями обнаружили еще одну военнослужащую. Врачам в больнице спасти ее не удалось. По обоим инцидентам военная полиция проводит детальную проверку, результаты которой передадут в военной прокуратуре. С начала же года себя лишили жизни по меньшей мере уже 16 человек на действительной службе, и еще минимум 9 резервистов и срочников уже после завершения участия в службе. Глава оборонного ведомства Исраэль Кац заявил, что по состоянию на сегодня израильские войска полностью ликвидировали инфраструктуру в 24 населенных пунктах на юге Ливана. В общей сложности было разрушено от 15 до 20 тысяч строений, где располагались силы, действовавшие от имени иранской стороны и угрожавшие безопасности жителей приграничья. Глава ведомства подчеркнул, что под контролем ЦАЛя находится около 700 квадратных километров территории от морского побережья до замка Бофор и предгорья Хермона. По словам Каца, такой контроль позволяет эффективно предотвращать ракетные залпы и проникновение противника. Дипломатическое противостояние между Дохой и бывшим премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом перешло в острую фазу. Посольство Катара в Вашингтоне выступило с официальным заявлением, обвинив политика, цитирую, «в сознательном распространении дезинформации ради личных политических дивидендов». Конец цитаты. Представители Эмирата подчеркнули, что их посреднические усилия и гуманитарная помощь в секторе Газа согласовывались с израильскими властями и позволили освободить часть удерживаемых граждан. В ответ же Нафтали Беннет выступил с резким заявлением, возложив на Доху прямую ответственность за нападение 7 октября. По словам Беннета, Катар финансировал эти действия и до сих пор представляет убежище руководству радикальных структур. Беннет подчеркнул, что его невозможно подкупить, и пообещал в случае прихода к власти официально объявить Катар вражеским государством. В расследовании загадочного исчезновения 22-летнего Эльдара Даяна из Димоны, о котором мы рассказывали вчера, 28 июля, произошел резкий поворот. Полиция переквалифицировала его статус из пропавшего без вести в беглеца. Правоохранительные органы склоняются к версии, что юноша сознательно скрывается от правосудия, пытаясь избежать ответственности за тяжелое преступление, произошедшее во время ночной поездки в Тель-Авиве. Приятели молодого человека, изначально проходившие по делу исключительно как свидетели, были арестованы после того, как их показания о нахождении в парке Яркон оказались полностью опровергнуты записями с камер видеонаблюдения. На данный момент следствие проверяет версию о намеренном автомобильном наезде, сговоре и симуляции обстоятельств. Напомню, что связь с Даяном прервалась в ночь на субботу, сразу после короткого сообщения девушки. Изначально один из задержанных рассказал, что в тель-авивском парке Яркон на них якобы напали неизвестные, из-за чего компания разбежалась, а второй и вовсе заявил, что не присутствовал на месте событий. При этом брошенный автомобиль Эльдара со следами пятнами крови и разбитыми стеклами, был найден в Петах-Тикве. Еще раз добавлю, что по состоянию на сегодня, 29 июля, полиция подозревает, что Эльдар Даян жив и мог стать участником ДТП с наездом и скрытием с места происшествия. В результате следователь рассматривает возможность того, что Даян не пропал без вести, а скрывается с места инцидента. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 29 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 34 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: Bienvenue, c'est Joe.

История израильского вина – это история возвращения. Почти 2000 лет земля молчала, пока в конце 19 века барон Ротшильд не привез сюда французские лозы и не заложил первые виноградники,

0: лучших винных регионов Нового Света. А бутылки из Голан, Иудейских гор и Негева берут награды в Париже, Лондоне и Вероне. Главные сорта – Каберне Совиньон, Мерло, Сира, Шардоне, Эмеральд Ризлинг. Но все чаще виноделы ищут свой израильский вкус, используя местные клоны и древние автохтонные лозы. Израильское вино не пытается быть французским. Оно о солнце, камне и упрямстве. Оно о земле, которая научилась снова давать вкус. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: На радио «Музыка» 106.4 FM прямо сейчас главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Как стало известно, сегодня, 29 июля, за последние три дня на армейских объектах погибли две военнослужащие. Еще в воскресенье на базе «Глелот» возле Рамата Шарона лишила себя жизни военнослужащая, проходившая службу на засекреченной должности в разведке. Во вторник утром на южной базе страны с ранениями обнаружили еще одну военнослужащую. Врачам в больнице спасти ее не удалось. По обоим инцидентам военная полиция проводит детальную проверку, результаты которой передадут в военной прокуратуре. С начала же года себя лишили жизни по меньшей мере уже 16 человек на действительной службе, и еще минимум 9 резервистов и срочников уже после завершения участия в службе. Глава оборонного ведомства Исраэль Кац заявил, что по состоянию на сегодня израильские войска полностью ликвидировали инфраструктуру в 24 населенных пунктах на юге Ливана. В общей сложности было разрушено от 15 до 20 тысяч строений, где располагались силы, действовавшие от имени иранской стороны и угрожавшие безопасности жителей приграничья. Глава ведомства подчеркнул, что под контролем ЦАЛя находится около 700 квадратных километров территории от морского побережья до замка Бофор и предгорья Хермона. По словам Каца, такой контроль позволяет эффективно предотвращать ракетные залпы и проникновение противника. Дипломатическое противостояние между Дохой и бывшим премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом перешло в острую фазу. Посольство Катара в Вашингтоне

Тони выступила с официальным заявлением, обвинив политика, цитирую, «в сознательном распространении дезинформации ради личных политических дивидендов». Конец цитаты. Представители Эмирата подчеркнули, что их посреднические усилия и гуманитарная помощь в секторе Газа согласовывались с израильскими властями и позволили освободить часть удерживаемых граждан. В ответ же Нафтали Беннет выступил с резким заявлением, возложив на Доху прямую ответственность за нападение 7 октября. По словам Беннета, Катар финансировал эти действия и до сих пор представляет убежище руководству радикальных структур. Беннет подчеркнул, что его невозможно подкупить, и пообещал в случае прихода к власти официально объявить Катар вражеским государством. В расследовании загадочного исчезновения 22-летнего Эльдара Даяна из Дюмоне, о котором мы рассказывали вчера, 28 июля, произошел резкий поворот. Полиция переквалифицировала его статус из пропавшего без вести в беглеца. Правоохранительные органы склоняются к версии, что юноша сознательно скрывается от правосудия, пытаясь избежать ответственности за тяжелое преступление, произошедшее во время ночной поездки в Тель-Авиве. Приятели молодого человека, изначально проходившие по делу исключительно как свидетели, были арестованы после того, как их показания о нахождении в парке Яркон оказались полностью опровергнуты записями с камер видеонаблюдения. На данный момент следствие проверяет версию о намеренном автомобильном наезде, сговоре и симуляции обстоятельств. Напомню, что связь с Даяном прервалась в ночь на субботу, сразу после короткого сообщения девушки. Изначально один из задержанных рассказал, что в тель-авивском парке Яркон на них якобы напали неизвестные, из-за чего компания разбежалась, а второй и вовсе заявил, что не присутствовал на месте событий. При этом брошенный автомобиль Эльдара со следами крови и разбитыми стеклами был найден в Петах-Тикве. Еще раз добавлю, что по состоянию на сегодня, 29 июля, полиция подозревает, что Эльдар Даян жив и мог стать участником ДТП с наездом и скрытием с места происшествия. В результате следователь рассматривает возможность того, что Даян не пропал без вести, а скрывается с места инцидента. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 29 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 34 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также

Также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Мири Регев – одна из самых узнаваемых и одновременно самых противоречивых фигур израильской политики. Она родилась 26 мая 1965 года в Кириат-Гате, в семье выходцев из Марокко. Ее родители принадлежали к социальным слоям, которые долгое время находились вне политических и культурных элит Израиля. Этот факт Регев не скрывает и часто подчеркивает, как часть своей личной и политической идентичности. До прихода в политику Мири Регев сделала долгую и заметную военную карьеру. Она служила в ЦАЛе более 20 лет и стала первой женщиной в истории Израиля, занявшей должность пресс-секретаря армии в звании бригадного генерала. Этот этап во многом сформировал ее публичный стиль и умение работать с медиа. После демобилизации Регев вступила в партию Ликуд, была избрана в Кнессет. В разные годы она занимала посты министра культуры и спорта, а также министра транспорта. В настоящее время Мири Регев занимает должность министра транспорта и безопасности дорожного движения Израиля. Она известна своим прямым, жестким и нередко провокационным стилем. Ее сторонники считают, что Регев представляет голос периферии и ломает устоявшиеся элитарные рамки. Критики, напротив, обвиняют ее в популизме и резкой риторике. Но при всем различии оценок одно очевидно. Мири Регев – политик, который отлично чувствует общественное настроение, умеет работать с повесткой и постоянно остается в центре израильской публичной жизни. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: На радио «Музыка» 106.4 FM прямо сейчас главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, в Вашингтоне завершились переговоры премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом. Встреча с участием ключевых членов американской администрации длилась чуть более часа и сосредоточилась на предотвращении получения ядерного оружия руководством Исламской Республики. Глава израильского правительства назвал диалог одним из лучших в истории отношений с американскими лидерами, подчеркнув стратегическое взаимопонимание и высокую координацию сторон. По данным израильской делегации, американский лидер не выдвигал требований об отводе войск из Сирии и Ливана. Дискуссия же проходила перед церемонией прощания со сенатором Линдси Грэмом. Когда Нетаньяху назвал Грэма главным другом израильского народа, Трамп сразу же поправил его, заверив, что самым надежным союзником и другом Израиля является он сам. В Пентагоне подвели первые результаты серии недавних масштабных атак по Ирану, оценивая нанесенный урон. В результате массированных ударов США атаковали базы Тегерана вдоль побережья, ликвидировав свыше 80 стратегических объектов, включая радарные комплексы и пусковые установки. Представители центрального командования подчеркивают, что боеспособность иранской стороны в районе Ормузского пролива на сегодня, 29 июля, существенно подорвана. Напомню, что сейчас Вашингтон временно приостановил удары для дипломатических переговоров, но выставил строгий ультиматум. Если руководство Исламской Республики не прекратит нападение на торговые суда, военные операции возобновятся в еще более жестком формате. На греческом острове Крит расследуют инцидент с нападением на группу молодых израильских туристов. Конфликт вспыхнул ранним утром, когда возвращающиеся с вечеринки израильские граждане столкнулись с агрессивной толпой, выкрикивавшей антиизраильские лозунги. Потасовка быстро переросла в масштабное преследование. Нападавшие, вооружившись острыми предметами, ворвались на территорию отеля и пытались прорваться в номера постояльцев. В результате инцидента один из туристов получил ранение головы.

Персонал гостиницы удерживал нападавших до прибытия полиции, а охваченные страхом израильские граждане экстренно прервали отдых и вылетели на родину. Внешнеполитическое ведомство Израиля находится на связи с местными властями, выясняющими, было ли произошедшее спланированной акцией. Полиция Хайфы задержала местную жительницу 54 лет по подозрению в дерзком обмане 90-летней женщины. Согласно материалам расследования, злоумышленница сначала украла у пожилой женщины кредитную карту во время совместной поездки, а затем явилась к ней домой под видом медицинского работника. Проникнув в квартиру под предлогом проведения медосмотра, фигурантка похитила дополнительное имущество, после чего потратила с чужого счета 1000 шекелей. Выяснилось также, что преступление совершалось в момент, когда подозреваемая находилась под домашним арестом с ношением электронного браслета. В ходе следственных действий оперативники установили личность задержанной, и уже в ближайшее время полиция намерена обратиться в суд для продления срока ее содержания под стражей. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 29 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 34 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Когда мир говорит о технологиях будущего, Израиль просто делает их настоящим. Здесь создают устройства, которые соединяют мозг и компьютер, помогают парализованным людям двигать руками и восстанавливают память после травм. Исследования ведут Институт Вайцмана, Технион, а также десятки стартапов в Хайфе, Тель-Авиве и Бершеве. Они работают над сенсорами, способными считывать сигналы мозга и превращать мысль в движение. Часть этих технологий уже применяются в реабилитации, в клиниках и научных центрах. Врачи вместе с инженерами создают новый язык общения между человеком и машиной. Израиль стал настоящей лабораторией будущего, где наука перестает быть абстракцией, а технологии становятся продолжением человеческих возможностей. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 CoIL. Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM прямо сейчас главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, в Вашингтоне завершились переговоры премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом. Встреча с участием ключевых членов американской администрации длилась чуть более часа и сосредоточилась на предотвращении получения ядерного оружия руководством Исламской Республики. Глава израильского правительства назвал диалог одним из лучших в истории отношений с американскими лидерами, подчеркнув стратегическое взаимопонимание и высокую координацию сторон. По данным израильской делегации, американский лидер не выдвигал требований об отводе войск из Сирии и Ливана. Дискуссия же проходила перед церемонией прощания со сенатором Линдси Грэмом. Когда Нетаньяху назвал Грэма главным другом израильского народа, Трамп сразу же поправил его, заверив, что самым надежным союзником и другом Израиля является он сам. В Пентагоне подвели первые результаты серии недавних масштабных атак по Ирану, оценивая нанесенный урон. В результате массированных ударов США атаковали базы Тегерана вдоль побережья, ликвидировав свыше 80 стратегических объектов, включая радарные комплексы и пусковые установки. Представители центрального командования подчеркивают, что боеспособность иранской стороны в районе Ормузского пролива на сегодня, 29 июля, существенно подорвана. Напомню, что сейчас Вашингтон временно приостановил удары для дипломатических переговоров, но выставил строгий ультиматум. Если руководство Исламской Республики не прекратит нападение на торговые суда, военные операции возобновятся в еще более жестком формате. На греческом острове Крит расследуют инцидент с нападением на группу молодых израильских туристов. Конфликт вспыхнул ранним утром, когда возвращающиеся с вечеринки израильские граждане столкнулись с агрессивной толпой, выкрикивавшей антиизраильские лозунги. Потасовка быстро переросла в масштабное преследование. Нападавшие, вооружившись острыми предметами, ворвались на территорию отеля и пытались прорваться в номера постояльцев. В результате инцидента один из туристов получил ранение головы. Персонал гостиницы удерживал нападавших до прибытия полиции, а охваченные страхом израильские граждане экстренно прервали отдых и вылетели на родину. Внешнеполитическое ведомство Израиля находится на связи с местными властями, выясняющими, было ли произошедшее спланированной акцией. Полиция Хайфы задержала местную жительницу 54 лет по подозрению в дерзком обмане 90-летней женщины. Согласно материалам расследования, злоумышленница сначала украла у пожилой женщины кредитную карту во время совместной поездки,

а затем явилась к ней домой под видом медицинского работника. Проникнув в квартиру под предлогом проведения медосмотра, фигурантка похитила дополнительное имущество, после чего потратила с чужого счета 1000 шекелей. Выяснилось также, что преступление совершалось в момент, когда подозреваемая находилась под домашним арестом с ношением электронного браслета. В ходе следственных действий оперативники установили личность задержанной, и уже в ближайшее время полиция намерена обратиться в суд для продления срока ее содержания под стражей. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 29 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 34 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Давид Гроссман – один из самых известных современных израильских писателей, чьи книги переведены на десятки языков и читаются далеко за пределами страны. Он родился в 1954 году в Иерусалиме, городе, который во многом сформировал его чувствительность к сложности, противоречиям и человеческим границам. Путь Гроссмана в литературу начинался с журналистики и с работы на радио. Этот опыт слышен в его прозе. Он очень точно чувствует интонацию, паузу, внутренний ритм текста. Его книги никогда не строятся на лозунгах. Напротив, они создают пространство для размышления и сомнения. Центральная тема его творчества – человек внутри реальности постоянного напряжения. Гроссман пишет о семье, детстве, любви, утрате, страхе и ответственности. Эти истории всегда глубоко личные, но почти неизбежно разворачиваются на фоне израильского опыта – войны, памяти, жизни рядом с травмой и попытки сохранить человечность. Особое место в его творчестве занимает язык. Для Гроссмана слово – это не только средство выражения, но и способ выживания. Его тексты очень внимательны к тому, как язык помогает человеку осмыслить боль, страх и утрату, не разрушаясь изнутри. Личная трагедия, гибель его сына во время Второй Ливанской войны, стала важной, хотя и не декларативной частью его дальнейших книг и публичных выступлений. Гроссман не превращает личный опыт в политический лозунг, но его гуманистическая позиция звучит последовательно и ясно. Сегодня Давид Гроссман воспринимается как писатель, который помогает израильскому обществу говорить о сложных вещах без крика и упрощений. Именно эта способность превращать национальный опыт в универсальный человеческий разговор и делает его литературу значимой для читателей во всем мире. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: На радио Музыка 106.4 FM прямо сейчас главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху накануне провел встречу в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры продолжались около полутора часов и были посвящены координации усилий по сдерживанию активности иранской стороны, обеспечению региональной безопасности и расширению соглашений Авраама. В израильской делегации встречу назвали как крайне продуктивную и зафиксировали совпадение ключевых стратегических приоритетов двух государств. Начальник генерального штаба ЦАЛЯ Эйяль Замир заявил, что силы противовоздушной обороны Израиля находятся в состоянии постоянной готовности для защиты граждан. По его словам, ЦАЛЬ готов немедленно возобновить полномасштабные боевые действия и дать жесткий ответ на любую попытку причинить вред государству. Военное командование в срочном порядке форсирует подготовку к возможному внезапному удару, хотя эксперты полагают, что иранская сторона пока избегает прямого столкновения из-за риска сокрушительного возмездия. Предстоящие же дни будут определяющими. Станет понятно, скорректируют ли Соединенные Штаты тактику ударов и решится ли руководство Исламской Республики перенести конфликт непосредственно на израильскую территорию. Национальное управление ядерной безопасности Соединенных Штатов существенно опережает график в рамках программы обновления стратегического авиационного арсенала. На оборонном комплексе Y-12 на 3 месяца раньше намеченного срока завершилась сертификация ключевых компонентов для новейшей термоядерной бомбы B-61-13. Данный высокоточный боеприпас повышенной мощности предназначен для эффективного поражения наиболее защищенных и глубоко расположенных подземных бункеров. По разрушительной силе новая версия сопоставима с бомбой B-61-7 и достигает 360 килотонн, но при этом оснащается современными системами управления и наведения от B-61-12. Высокая скорость реализации проекта объясняется интеграцией уже проверенных технологических узлов, что позволяет военному ведомству ускорить модернизацию без сложной разработки с нуля. Обвинительный акт против 57-летнего жителя Явны, превратившего роскошную виллу в масштабную лабораторию, направлен в мировой суд Нофа-Галиля Нацерета. Прокуратура Северного округа настаивает на содержании подсудимого под стражей до завершения всех разбирательств. Оперативная разработка завершилась обыском, где правоохранители досмотрели многоэтажный дом. В комнатах оперативники изъяли свыше 420 килограммов запрещенных растений, крупную сумму наличных, документы и полный комплект оборудования, вентиляторы, таймеры, насосы, измерители температуры и автоматические системы полива. Кроме того, мужчина самовольно подключил здание к электросети в обход счетчика, похитив ресурса более чем на 150 тысяч шекелей. Правоохранители подчеркнули, что продолжает системную борьбу с распространением запрещенных веществ для защиты общества от криминализации. Полиция Израиля обращается к общественности со срочным призывом оказать содействие в розыске 52-летнего.

20-летний Корен Ехимович, проживающий в Рамадгане. Женщина ушла накануне с дома во второй половине дня, после чего связь с ней была полностью потеряна. Известно, что рост пропавшей составляет 1,70 м. У нее светлые волосы, однако сведений о том, в чем она была одета в момент исчезновения, нету. Граждан, располагающих какими-либо сведениями о местонахождении пропавшей или же видевших ее, просят немедленно обратиться в полицию по номеру 100. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 29 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 34 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Айелет Шакед родилась в Тель-Авиве в 1976 году. В отличие от многих израильских политиков, ее путь начинается не в партийных структурах и не в офицерских курсах, а в мире высоких технологий. Шакед училась на факультете электротехники и информатики Тель-Авивского университета и после учебы несколько лет проработала в хай-тек. Именно этот технологический бэкграунд позже определил ее подход структурно, четко, шаг за шагом. В политику Шакед вошла через работу в офисе Бениамина Нетаньягу, где в 2006 году стала главой канцелярии. Этот опыт дал ей понимание внутренней кухни власти. Позже она вместе с Нафтали Беннетом создала общественное движение, которое занималось вопросами управления государственного аппарата. В 2013 году Шакед впервые прошла в Кнессет от партии Байт Еуди, и ее мгновенно заметили. Она стала одним из самых продуктивных депутатов, много работала над регуляцией, цифровизацией и реформами государственного управления. Ее наиболее известная должность – министр юстиции Израиля с 2015 по 2019 год. В этот период Шакед стала одной из самых влиятельных фигур в стране. Она активно участвовала в работе комиссии по назначению судей, продвигала законодательные инициативы, направленные на повышение прозрачности системы, и превратила министерство в мощный центр политического влияния. Независимо от отношения к ее подходам, факт остается фактом. Именно тогда ее имя прочно закрепилось в новостной повестке. Позже политическая карта начала быстро меняться. Шакед вместе с Нафтали Беннетом создали партии «Атиква Ахадаша», а затем «Ямина». В 2021 году блок Беннета вошел в правительство, а в 2022 Шакед занимала пост министра внутренних дел. Это была сложная роль, требующая сочетать управление системой, миграционную политику, цифровые сервисы и работу с местными органами власти. После выборов 2022 года она не прошла в Кнессет и с тех пор работает в частном секторе. При этом она остается публичной фигурой и регулярно участвует в профессиональных мероприятиях, интервью и панелях. Есть и личная деталь, которую редко упоминают. Шакед – любительница пеших маршрутов и бега. Она часто говорит, что спорт помогает ей пересобирать систему координат, а порядок в голове начинается с порядка в расписании. Айелет Шакед – пример политика нового типа. Инженера по образованию, менеджера по стилю и стратегического игрока. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CO.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CIL. Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM прямо сейчас главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху накануне провел встречу в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры продолжались около полутора часов и были посвящены координации усилий по сдерживанию активности иранской стороны, обеспечению региональной безопасности и расширению соглашений Авраама. В израильской делегации встречу назвали как крайне продуктивную и зафиксировали совпадение ключевых стратегических приоритетов двух государств. Начальник генерального штаба ЦАЛЯ Эйяль Замир заявил, что силы противовоздушной обороны Израиля находятся в состоянии постоянной готовности для защиты граждан. По его словам, ЦАЛЬ готов немедленно возобновить полномасштабные боевые действия и дать жесткий ответ на любую попытку причинить вред государству. Военное командование в срочном порядке форсирует подготовку к возможному внезапному удару, хотя эксперты полагают, что иранская сторона пока избегает прямого столкновения из-за риска сокрушительного возмездия. Предстоящие же дни будут определяющими. Станет понятно, скорректируют ли Соединенные Штаты тактику ударов и решится ли руководство Исламской Республики перенести конфликт непосредственно на израильскую территорию. Национальное управление ядерной безопасности Соединенных Штатов существенно опережает график в рамках программы обновления стратегического авиационного арсенала. На оборонном комплексе Y-12 на 3 месяца раньше намеченного срока завершилась сертификация ключевых компонентов для новейшей термоядерной бомбы B-61-13. Данный высокоточный боеприпас повышенной мощности предназначен для эффективного поражения наиболее защищенных и глубоко расположенных подземных бункеров. По разрушительной силе новая версия сопоставима с бомбой B-61-7 и достигает 360 килотонн, но при этом оснащается современными системами управления и наведения от B-61-12. Высокая скорость реализации проекта объясняется интеграцией уже проверенных технологических узлов, что позволяет военному ведомству ускорить модернизацию без сложной разработки с нуля. Обвинительный акт против 57-летнего жителя Явны, превратившего роскошную виллу в масштабную лабораторию, направлен в мировой суд Нофа-Галиля Нацерета. Прокуратура Северного округа настаивает на содержании подсудимого под стражей до завершения всех разбирательств. Оперативная разработка завершилась обыском, где правоохранители досмотрели многоэтажный дом. В комнатах оперативники изъяли свыше 420 килограммов запрещенных растений, крупную сумму наличных, документы и полный комплект оборудования, вентиляторы, таймеры, насосы, измерители температуры и автоматические системы полива. Кроме того, мужчина самовольно подключил здание к электросети в обход счетчика, похитив ресурса более чем на 150 тысяч шекелей. Правоохранители подчеркнули, что продолжает системную борьбу с распространением запрещенных веществ для защиты общества от криминализации. Полиция Израиля обращается к общественности со срочным призывом оказать содействие в розыске 52-летней Корен Яхимович, проживающей в Рамат-Гане. Женщина ушла накануне из дома во второй половине дня, после чего связь с ней была полностью потеряна. Известно, что рост пропавшей составляет 1,70 м. У нее светлые волосы, однако сведений о том, в чем она была одета в момент исчезновения, нету. Граждан, располагающих какими-либо сведениями о местонахождении пропавшей или же видевших ее, просят немедленно обратиться в полицию по номеру 100. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 29 июля, синоптики

прогнозирует переменную облачность. Дневной максимум составит 34 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Шахматы часто называют еврейским видом спорта. И хотя это звучит как стереотип, в нем много правды. На протяжении всего 20 века еврейские шахматисты определяли мировые стандарты игры от Ботвинника и Таля до Фишера и Найдорфа. Когда в Израиль приехали большие волны репатриантов из СССР, страна получила не просто новых граждан, а целую армию тренеров, мастеров и будущих гроссмейстеров. С этого момента шахматы в Израиле стали не элитным занятием, а почти национальной дисциплиной, наряду с математикой и умением спорить на любую тему. Главная фигура израильских шахмат – Борис Гельфанд. Он родился в Минске, вырос как гроссмейстер в СССР, а в 1998 году переехал в Израиль и стал его шахматным символом. Он участвовал в десятках олимпиад, выиграл множество крупных турниров, а в 2012 году вышел в финал матча за звание чемпиона мира против Ананда. В Израиле его до сих пор называют «наш Борис», даже если шахматами никогда особо не интересовались. Рядом с ним сильное поколение гроссмейстеров. Максим Ротштейн, Тамир Набати, Эмиль Сутовский, Алина Данилян и многие молодые игроки, которые уже привозят медали с юношеских чемпионатов. Сборная Израиля тоже успела заявить о себе. Серебро Олимпиады 2010 года, бронза в 2008. Стабильное присутствие женской команды в мировой двадцатке. Почему же шахматы так легко прижились именно здесь? Во-первых, из-за культурной традиции, которая приехала вместе с репатриантами. Во-вторых, благодаря сотням тренеров, которые, кажется, могут объяснить эндшпиль любому ребенку быстрее, чем тот успеет спросить, а кто ходит первым. И главное, в Израиле шахматы считаются нормальным способом занять ребенка после школы. Безопасно, полезно и не требует переписывать расписание всей семьи. В итоге маленькая страна стала заметным игроком на мировой шахматной сцене, а фраза «еврейский вид спорта» перестала быть шуткой, стала реальной частью спортивной истории. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Израиль давно стал не просто страной стартапов, а мировым центром кибербезопасности. Сегодня здесь работают более 500 компаний, создающих системы защиты для банков, больниц и правительственных сетей. В 2024 году этот сектор привлекает

около 4 миллиардов долларов инвестиций, почти вдвое больше, чем за год до этого. Израильские технологии защищают данные крупнейших компаний мира. Программы и решения, созданные бывшими офицерами армейских киберподразделений, используются сегодня от Нью-Йорка до Токио. Главный секрет успеха – не деньги, а опыт. Большинство разработчиков выросли из армейской школы подразделения 8200, где киберзащита – не теория, а ежедневная практика. Израиль не ждет атак, он их предугадывает. Поэтому кибербезопасность по-израильски – это не про экраны и коды, а про умение защитить страну в новом цифровом измерении. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Израиль – одна из немногих точек мира, где природа работает как коридор между континентами. Два раза в год над страной проходят миллионы мигрирующих птиц – от мелких певчих до крупных хищников и водоплавающих. Это не случайность, а результат географии. На западе море, на востоке пустыни. Для птиц, которые не могут долго лететь над открытой водой или в условиях экстремальной жары, Израиль становится естественным маршрутом. По оценкам израильских орнитологов, через воздушное пространство страны ежегодно перемещается до 500 миллионов птиц. Многие из них совершают остановки в местах, которые стали знаковыми. Одно из них – природный заповедник Хула в Галилее. Осенью здесь собираются десятки тысяч журавлей. Иногда кажется, что вся долина превращается в одну огромную стаю. Другой важный участок – побережье Средиземного моря. Над ним весной и осенью можно наблюдать потоки хищных птиц – конюков, орлов, коршунов. Они используют восходящие потоки воздуха вдоль побережья, избегая полетов над морем. В пустынном юге страны есть свои точки. Эйлат – одна из мировых столиц наблюдения за миграциями. Весной здесь проходит один из крупнейших пролетов хищников на планете. Орлы, осоеды, змееды и сотни других видов выбирают именно этот узкий участок между Красным морем и Аравийской пустыней. Эти сезонные пути важны не только визуально. Израиль стал своего рода лабораторией под открытым небом для международных исследователей. Здесь отслеживают изменения популяции, влияние климата, маршруты перелетов, риск заболеваний. Многие данные, которые используют ученые по всему миру, собираются именно на израильских станциях наблюдений, например, в Латруне и Бейт-Аругот. И еще одна деталь. Миграции позволяют увидеть Израиль иначе, как часть большого природного механизма. Маленькая территория, которая кажется плотной и городской, на несколько недель в году становится ключевой точкой на пути огромных перелетных потоков. Птицы летят теми же маршрутами тысячи лет. И эти маршруты проходят прямо над нашими домами и дорогами. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04 8 352 350.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Есть выражение, которое в Израиле слышишь очень часто. «Тикун улам». В переводе с иврита – «исправление мира». Но смысл гораздо шире. Это не о религии.

религии и не о морали, а об ответственности каждого человека за то, что вокруг него. Корни выражения уходят в Мишну, древний источник еврейского закона. Там говорилось просто: каждый человек может и должен делать мир немного лучше. Сегодня тикун олам звучит в самых разных контекстах: в науке, медицине, экологии, волонтерстве. Когда инженеры создают технологии опреснения воды, врачи едут на гуманитарные миссии, а школьники собирают продукты для соседей, все это и есть тикун олам. Это идея о том, что исправлять мир нужно не словами, а делами, в своей профессии, в своем городе, в повседневной жизни. Мир не станет идеальным, но с помощью маленьких добрых дел он точно станет лучше. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

которое стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil. Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Радіо Музика.
1: Радіо Музика.
0: Радіо Музика.
1: 106.4 FM.

כל רגע. רדיו שנוגע.